0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
0: Рекламу.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная.

0: Возьми мое сердце, мою душу.
1: Да! Молодец!
2: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
3: Вы можете перейти.

0: Торами Дел Гипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Окошкина.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы

parler comme la première fois. Cornet.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Центр амбулаторной хирургии и учебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Суркитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 4808. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 2015. Окна само. Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Приложение ограничено. Подробности к телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
4: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тепи, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.com.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-006-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74.

0: Шоу, галерея, первый этаж.
1: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
2: ИП «Давай правильфе Язович». УГНП 323-645-700-095-598.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39-36-36.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября. 19.00. На «Домашнем». 16+.
6: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семигостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные и соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.

0: Отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
1: Строй Дом Сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Строй Дом Сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОРМ 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
3: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715555.
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
3: У Антона? У него самосвалы от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31. Космос!

0: работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
3: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
8: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
12: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина. Только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777 809. 777 809.

0: Давай правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39 30.

0: нужен.
1: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Ограничено 12-77-47-03 18-40. 18+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио.

0: канал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в течение дня в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, но с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенов». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardefistent.ru.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айнафарк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айнафарк!
6: Яркие каникулы?
7: Айнафарк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
17: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Реклама на автора.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
2: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Музыка

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня.

0: миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Компании «Барко» 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко» 754-100. Отсодействую до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
11: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
12: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-2-57-19-19. 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц

0: старше 16 лет.
1: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51 22 51.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: Реклама. Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll. Работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.

0: Украина 127-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности приложения Кабачок 18+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Айова, Ваня Дыбенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
3: Вот это я понимаю шоу.
2: Уже в кино.
4: 16+.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в течение дня в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, но с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня?

0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериала осени в 8 вечера. СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
8: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, оперируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
9: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
11: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
12: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: СТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Европе заявили о готовности помогать урегулированию конфликта на Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сохраняет готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель организации Николя Бидо в беседе с ТАСС. По его словам, визиты главы МИД Швейцарии в Москве

0: Москву и Киев в начале этого года не привели к прорыву, но позволили поддерживать прямой политический диалог с обеими странами конфликта. Другой целью Швейцарии, как председателя ОБСЕ, было наглядно продемонстрировать, что организация может предложить, если откроется политическое окно, включая инструменты для содействия урегулированию на основе переговоров и его реализации на местах. Бидо подчеркнул, что эта готовность сохраняется, а дипломатия начинается с поддержания каналов общения, особенно когда позиции сторон сильно расходятся. Конец цитаты. Наравне с этим, в ближайшие недели послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России из-за инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Среди конкретных идей – ограничение выдачи туристических виз и передвижение российских дипломатов, а также введение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую нефть. Эта работа раскрывает первые контуры реакции ЕС после обвинения России в диверсии в аэропорту, через который на Украину поставлялась военная техника. Ранее Германия обвинила Россию в организации атаки дронов на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига в начале августа, напоминает парламентская газета. Вслед за этим власти ФРГ объявили о планах денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине.
1: Про вакцину.
0: Отечественный препарат против оспы НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Молекула препарата блокирует формирование оболочки вируса, нарушая работу всей структуры вируса и останавливая его выход из клетки и дальнейшее распространение в организме.
1: Про школу.
0: Количество часов на изучение истории в восьмых классах увеличилось до 3 недель. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. С 1 сентября этого года к единым государственным учебникам по истории присоединились 8 и 9 классы. Для 8 классов количество часов увеличивается с 2 до 3 уроков в неделю. В 9 классах время на изучение истории остается прежним – 2 часа в неделю. С 5 класса историю преподают по единым учебникам, что гарантирует целостность образовательного пространства. С нового учебного года также в российских школах появятся новые обязательные дисциплины. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1 в России. Движение.

Бороться, конечно, нужно, но в эти выходные куда важнее слушать Авторадио, потому что по доброй традиции в преддверии супервикенда, суперфинала, друзья, мы будем раздавать вам много денег как раз-таки в рамках супервикенда, который стартует совсем скоро, поэтому всем, кто уже проснулся, советую держать ухо востро, а если еще не в игре, обязательно присоединяться. Заходите на Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь своей заветной мечтой и собственным шансом на ее исполнение 10 сентября, а также много денег в этот супервикенд. Продолжайте внимательно слушать эфир Авторадио. С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем привет.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
1: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
2: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике Вижу. Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики Вижу. При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
7: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина! Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному по Jason and Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
10: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Стерим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
11: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
12: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
18: ТАО «Галерея», первый этаж.
19: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. Это сентября. День скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28-70-79.
20: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
21: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
22: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
23: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов.

0: 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Реклама на авто.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 5 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Александр Петров снова зажигает огни легенд.

Билетик в кино, конечно, хороший подарок, но, друзья, согласитесь, ни в коем случае не сравнится с тем, что дарит вам Авторадио, потому что мы, на минуточку, предоставляем возможность исполнить свою заветную мечту. И в третий раз сделаем это уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона. В ближайшее же время начнем раздавать деньги в турборежиме в рамках супервикенда, поэтому, друзья, держитесь волны Авторадио и наслаждайтесь хитами, которыми я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу украшать эфир.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в течение дня в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, но с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Стройдом сервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдом сервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Тотем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и

0: дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компания «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Татэм Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26» скидка 15%. Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
5: Окошкина улица ждали.
6: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
8: ИП Домаев Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБД. Украина 24 77 00 47 19 19. Московская область, городской область, дорог, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob.

0: Mambo like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 10 утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число жертв наводнения в Непале увеличилось. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Число погибших в результате наводнения и оползня в Непале увеличилось до 1300 человек.

0: Погибших нашли в приграничных районах. Поисково-спасательные бригады опознали 96 тел и передали их родственникам. Еще около 5100 человек признаны пропавшими без вести. В это число входят и погибшие, которых не смогли идентифицировать. 9 из них – граждане России. 25 августа, напомним, на горе Лангтанг-Лирунг обвалился ледник, часть которого рухнула в ущелье реки Лхендекхола, что привело к прикрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 8 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По данным Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение затронуло не менее 93 тысяч человек. Поисковые операции продолжаются.
1: Про предупреждение.
0: Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию.
1: Про спорт.
0: Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. По словам источника, решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад. Похожая ситуация ранее произошла с российским фигуристом Марком Кондратюком, чей нейтральный статус был отозван за сутки до вылета на международный турнир. Валиева же получила нейтральный статус 7 августа, а в конце 2025 года объявила о возобновлении карьеры после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
1: Про документы.
0: Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог при получении каких-либо услуг, в том числе при аренде. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Он отметил, что в самом паспорте указано, документ не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение составляет случаи, предусмотренные законом, например, вынесение обвинительного приговора суда. Поэтому при получении спортинвентаря или услуг, а также при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт оставлять нельзя. В таких случаях лучше оставить денежный залог или договориться об оставлении какого-либо предмета, гарантирующего возвращение имущества. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: вашем случае главное не проклопать таким вот образом возможность забрать деньги из банка фирменной игры Авторадио. Тем более, что возможность такую я, Владимир Бодров, уже готов предоставить. Друзья, играем.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В эти выходные мы играем в турборежиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы активно приближаем 10 сентября. Почему? Да потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов, по итогу которого кому-то из вас посчастливится исполнить свою заветную мечту благодаря Авторадио. Друзья, лично я призываю вас не упускать такую возможность. И если вы еще не с нами по какой-то причине, заходите на сайт авторадио.ру, делиться своей мечтой и менять гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, напомню, кроме всего прочего, еще и деньги помогает выигрывать. И прямо сейчас мы с вами сыграем на 21 тысячу рублей. Наш генеральный партнер эту сумму, разумеется, удвоит, поэтому по факту играем на 42 тысячи рублей. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 2967, имеет, да, друзья, принадлежит Нурие из Республики Башкортостан, которая мечтает открыть свой собственный ресторан. Какую кухню предпочитает Нурия, узнаем у нее лично, потому что мечта ее вполне себе может сбыться уже 10 сентября, ну а прямо сейчас Нурия может забрать у нас как минимум 20

0: Увы, пообщаться не удалось, друзья, но, тем не менее, гимн авторадио вместо гудков у Нурии установлен. Что это значит? Это значит, что как минимум 3000 рублей ваши, Нурия, и скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Итак, друзья, да, бывает, гимн установлен, но не отвечают люди, надо быть внимательнее, тем более, что сегодня супервикенд, пожалуйста, слушайте эфир внимательнее, много денег сегодня действительно можно выиграть, ну и хотя сейчас все внимание приковано к 10 сентября, к третьему суперфиналу, не могу не напомнить, что под Новый год нас ждет еще и дополнительный 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтобот на сайте «Автодио». В банке же с этой минуты на 2000 больше 23 тысячи рублей. На эту сумму мы сыграем с вами уже в следующем игровом эпизоде и уже очень-очень скоро, поверьте уж мне. Друзья, запускаю авторадио-рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии суперфинала продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Получите электронную подпись в Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.

0: Сами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Окошкина.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом.
8: На местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
9: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
10: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная. Каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября. День скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы. 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28-70-79.
14: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
15: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения.
16: Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
17: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
19: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.

0: Оскар я, Владимир Бодров, по определению дать не могу, а вот деньги запросто, друзья. На Авторадио продолжается супер-уикенд. В банке 23 тысячи рублей. Мы приглашаем вас в новый эпизод игры.
1: Много денег на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И третья мечта сбудется уже через каких-то 5 дней, друзья. На 10 сентября назначен третий суперфинал, и мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно его приближаем. Сегодня и завтра на Авторадио Суперуикенд. Играем каждый час, а то и два раза в час, как вы понимаете, да, и шансов в разы больше, чем обычно, поэтому очень советую вам слушать нас внимательно. Ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться. Зайдите на сайт Авторадио.ру, поделитесь своей мечтой, ну и, разумеется, не забудьте заменить гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. У тех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги, а именно на 23 тысячи рублей как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. По факту играем на 46 тысяч, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 6909 и принадлежит Алексею из Тверской области, который мечтает приобрести квартиру в Сочи. Ну что ж, для Авторадио нет ничего невозможного. За время нашей игры мы уже 4 квартиры разыграли, разыграем и пятую. В принципе, друзья, Алексей хочет жить в Сочи. Если бывает ли он там, или хочет в командировку ездить, или всей семьей отдыхать собирается, давайте узнаем у него лично. Прямо сейчас наберем его номер. Ну и, конечно же, очень надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру и который гарантирует... Да, 3000 уже гарантировано. Уже гарантировано 3000. Осталось поднять трубку и назвать песню, которая только что звучала в эфире. И... Алло. Алло, здравствуйте, Алексей! Очень приятно. Это прямой эфир Авторадио, игра «Много денег». Меня зовут Владимир, у нас тут супер-уикенд. Вы же в курсе, я очень надеюсь.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. У нас тут супер-уикенд, вы в прямом эфире. Вижу вашу мечту. Мечтаете приобрести квартиру в Сочи. Скажите, пожалуйста, да. А вы бываете там часто?
2: Года не был уже.
0: Понятно.
2: Три не был там.
0: Хочется, чтобы был повод туда ездить, правильно?
2: Да,
0: будет
2: да,
0: квартира, да. Будет повод. Ну, в принципе, согласен. Алексей, все может быть. Может быть, уже 10 сентября ваша мечта сбудется. У нас же третий суперфинал через 5 дней. Вы же тоже об этом помните, правильно?
2: Да, да, да.
0: Вот. А еще, Алексей, у вас прямо сейчас есть возможность забрать у нас деньги из банка. Там накопилось 23 тысячи. Наш генеральный партнер эту сумму удвоит. И чтобы забрать 46 тысяч, вам нужно просто назвать песню, которая только что звучала в эфире. И все, собственно. Сделайте это.
2: К сожалению, это не слышал, к сожалению, сейчас проснулись. Вот.
0: Ах, эх. Ну, Алексей, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Не слушали, так не слушали. А вот теперь слушайте внимательно, потому что ваш номер с авторадио-рулетки никуда не девается. Он продолжит вращаться и, быть может, уже в следующем эпизоде или через несколько эпизодов, а может быть и 10 сентября, выпадет. И тогда уж вы назовете песню. Договорились?
2: Договорились, да.
0: Договорились. Ну, а пока гимн Авторадио прозвучат, поэтому 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Друзья, напоминаю, 10 сентября у нас третий суперфинал. Естественно, ну и хотя сейчас все говорят именно про него, не могу не напомнить, что под Новый год в дополнительном 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну 6-ю мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. С этой минуты в банке еще на 2000 больше, 25 тысяч рублей. На эту сумму мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. Очень и очень скоро запускаю Авторадио-рулетку. И супер-уикенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Приложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 см вкусов.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГРН 1167-467-8076-1, город Москва.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты.

0: от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Самарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

А еще легче сегодня выиграть много денег в эфире Авторадио, потому что в преддверии третьего суперфинала, который уже 10 сентября состоится, мы активно раздаем то, что осталось от третьего миллиона. Все это в эти выходные в рамках супервикенда, поэтому если вы еще не с нами, самое время присоединиться. Друзья, бегом на сайт Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь с нами своей мечтой и ждите звонка из студии. В ней по-прежнему я, Владимир Бодров, и уверяю вас, дорогие друзья, сегодня все как в песне, все возможное.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в течение дня в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, но с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak». Модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии «За рулем». Специальным условием от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
5: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51 22 51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Улицы ждали.
14: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
15: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
16: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
18: Окошкина.
19: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
20: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
21: 39, 36, 36.
22: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
23: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, завтра в 2020.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России проверят вакцины для животных. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россельхознадзор проверяет сообщения о возможных осложнениях у животных после вакцинации препаратами компании «Ветбиохим». Как сообщает агентство «Прайм», официальных обращений о гибели кошек после применения вакцины «Мультифел» в ведомство пока не поступало. Ранее в интернете начала распространяться информация, что жители разных регионов пожаловались на ухудшение самочувствия кошек после вакцинации. Производитель вакцины заявил, что жалоб на нежелательные реакции после «Мультифела» также не получал.
0: Про экзамены.
2: Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется вести через 2 года, будет в формате зачета и станет условием допуска ГИА. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования, сказал Кравцов. Цель этого экзамена – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи и формулировать собственную позицию.
0: Про награды.
2: Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Собянин удостоен звания за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы. Звание Героя труда Российской Федерации учреждено в 2013-м и присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
0: Про рекомендации.
2: Отказ от сладостей на месяц может положительно отразиться на массе тела, аппетите, общем самочувствии и состоянии кожи, рассказала газете «Ру» врач-диетолог Елена Сипко. Речь идет прежде всего об ограничении добавленного сахара, а не натуральных источников углеводов, например, фруктов. Первые дни, возможно, голод, раздражительность и усталость, но затем тяга к сладкому снижается, рацион становится стабильнее, а контролировать аппетит проще. В свою очередь, диетолог Наталья Круглова считает, что полностью отказываться от сладкого не нужно. Об этом она рассказала Авторадио.
3: Прежде чем говорить про сокращение, ограничение сладких продуктов в рационе, давайте определимся с таким понятием, как добавленный сахар. Дело в том, что добавленный сахар – это сахар, который человек сам добавляет в свою

0: еду и напитки, или получает с продуктами промышленного выпуска, где, соответственно, он был добавлен ранее на производстве. Однако я не являюсь сторонником полного исключения сахара из рациона. Дело в том, что любые полные ограничения, исключения, как правило, работают краткосрочно. Что это значит? Это значит, что вслед за такой бессахарной диетой, скажем, скорее всего, появится повышенное желание съесть что-то сладкое.
1: Как подчеркивают специалисты, полный отказ не перезапускает организм и не выводит токсины. Гораздо важнее, чем человек заменяет сладости, иначе заметных изменений может и не быть. Официальный курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50.

0: Каждому по факту нужно много денег, и мы здесь на Авторадио, и я, Владимир Бодров, в частности, с большим удовольствием их раздаем. Друзья, 25 тысяч в банке, давайте их разыграем.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В эти выходные сбываются мечты всех участников фирменной игры Авторадио, потому что мы активно раздаем вам деньги для того, чтобы как можно скорее приблизить день третьего суперфинала, 10 сентября. Друзья, именно 10 сентября определится третий из пяти счастливчиков, чья мечта сбудется благодаря Авторадио. Ну и, разумеется, мы вместе с нашим генеральным партнером Озонбанком делаем для этого все возможное. Сегодня и завтра играем каждый час, поэтому, если вы еще не с нами, самое время исправить это недоразумение. Заходите на Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и обязательно рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. 10 сентября у вас появится возможность осуществить свою мечту с помощью Авторадио, ну а прямо сейчас у вас есть все шансы забрать из банка деньги, 25 тысяч рублей как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Играем на 50 тысяч рублей, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. И на нас есть номер, он заканчивается на 3107, принадлежит Сергею из Санкт-Петербурга, который мечтает о Volkswagen транспортере. Это автомобиль, насколько мне известно. Ну, друзья, машина для Авторадио не проблема. 22 автомобиля мы разыграли за время нашей суперигры. Ну и, разумеется, разыграем и 23-й. Куда собирается ездить Сергей? Зачем ему автомобиль? Давайте узнаем у него лично, наберем его номер. Ну и напоминаю, гимн Авторадио – важное условие. Главное условие – да, соблюдено. Условия 3000 как минимум гарантированы. Осталось только взять трубку и назвать песню, которая только что звучала в эфире. Да, 50 тысяч на кону. Надо бы взять трубку. Сергей, ну…
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Эх, друзья, нет, к великому сожалению…

0: Не получилось у нас пообщаться с Сергеем, но тем не менее, гимн Авторадио мы услышали всей страной, им насладились. Да, это значит только одно. 3000 вам гарантированы, Сергей, скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если впредь будете внимательнее слушать Авторадио, отвечать на наши звонки, быть может, уже в третьем суперфинале 10 сентября ваши мечта сбудется. Да, друзья, вот таким вот образом мы все же с вами движемся дальше. Ну и при всем при этом не могу не напомнить, что кроме 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шанс вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 27 тысяч рублей. На них мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. Я запускаю Авторадио-рулетку. И супер-викенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
6: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
5: Ого!

0: А если я разболеюсь?
1: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
2: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
3: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
4: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
5: А я при чем? Иди в полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
2: Волга, закат и музыка на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции каждый

0: потолок.
1: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
3: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
1: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
9: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
10: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Эльмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Возникновение вирусов, выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это чувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. Варианты плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2024».

и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

Что не мешает вам слушать Авторадио и выигрывать много денег в преддверии 10 сентября и 3-го суперфинала. Друзья, суперуикенд продолжается. Играем в турборежиме, играем каждый час, поэтому не упускайте свой шанс отщипнуть лакомый кусочек от нашего денежного фонда. Заходите на Авторадио.ру, присоединяйтесь и продолжайте внимательно слушать эфир. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем желаю доброй и максимально денежной субботы.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в течение дня в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, но с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал», Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
5: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%.

0: РЖД Медицина. 74-44-54. Профилактика 1 сентября 2015 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
1: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Открыл Китатэм Лайнерс. Надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция. Снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компанией Автофэмили. С нами не заржавеет. Ищите Татэм Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
2: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО Автофэмили. ОГРН 118-505-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Стоянка 27А. Офис 411.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна Парк.
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна
5: Парк. Яркие каникулы?
6: Айна Парк.
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове, 68-3535.
7: Улицы ждали.
8: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны, чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
18: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 5-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама, а опыт, не оферта.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Океан 622 января по 31 декабря 2026 года. ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Зеленый Арнео, для суставов отменно, в нем коллаген с маслелией. Арнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Квита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». Альфа-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Москву прибыли посланники президента США. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Бизнес-джет, на борту которого находятся спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыли в Москву, сообщили Интерфаксу в авиационных службах. О визите спецпосланников США ранее писал портал Access со ссылкой на источники. По данным издания, у Уиткофа и Кушнера на эти выходные запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения. Уиткоф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе, когда провели переговоры с президентом Владимиром Путиным.
3: Про здоровье.
2: Россияне могут получить бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний. Об этом рассказала медицинский юрист Мария Белова в беседе с РИА Новости. Согласно постановлению правительства, подписанному в декабре 2025 года, в перечень входят инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной систем, органов дыхания, крови и кроветворных органов, а также ухо и другие заболевания. Также бесплатная помощь положена при расстройствах питания, нарушениях обмена веществ, заболеваниях нервной системы, кожи, глаз, органов пищеварения, включая полость рта, а также при отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм.
3: Про форумы.
2: В Хабаровске стартовал второй российско-китайский форум. Он проходит под девизом «Большой уссурийский. Сотрудничество в совместном освоении острова». В программу включено более 40 деловых и культурных мероприятий. Участие принимает около 4000 человек из 21 региона России и 14 провинций Китая. С места событий в эфир включается корреспондент авторадио «Хабаровск» Людмила Бахрамеева. Людмила, вам слово.
4: Коллеги, приветствую. Программа сегодня не менее насыщенная. Обсудили туризм, поговорили про образование, в том числе полилингвальное. В Хабаровском крае стартовал проект, в рамках которого изучать китайский начинают еще с детского сада. Во время игр, во время прогулок библиотекари двух стран обсудили важную проблему. Молодежь не читает, что делать. И вот в Поднебесной нашли решение, разработали приложение «Виртуальный сад». Сад – это такой книжный тамагочи. С каждой просчитанной книгой в саду появляется новое дерево. Говорят, работает. Что касается экономических результатов, я думаю, их озвучат позднее, потому что завтра еще один день российско-китайского форума.
2: Спасибо, Людмила. Отмечу, что центральным событием станет пленарное заседание России и Китая, стратегическое партнерство на благо народов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки, в общем-то, всей семьей. Я, Владимир Бодров, советую вам слушать Авторадио, потому что деньги льются рекой, и в банке 27 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон.
0: Ну, как было уже сказано ранее, в эти выходные мы играем в турбо-режиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем все возможное, чтобы приблизить 10 сентября. Именно этот день, в этот день состоится третий из 5 суперфиналов, по итогу которого мы кому-то из вас исполним мечту, друзья. Посчастливится кому-то из вас исполнить свою заветную мечту с помощью Авторадио. Лично я призываю вас не упускать такую возможность. Если вы еще не с нами по какой-то причине, обязательно заходить на сайт авторадио.ру, обязательно делиться с нами своей мечтой и менять гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, еще и деньги помогает выигрывать, и прямо сейчас мы сыграем на 27 тысяч рублей как минимум. Почему как минимум? Да потому что генеральный партнер эту сумму удвоит. 54 тысячи по факту на кону. Останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. И вижу номер, который она выбрала. Он заканчивается на 1664. Принадлежит Татьяне

0: Свердловской области, которая мечтает о трехкомнатной квартире в новостройке в Екатеринбурге. Ну, как я понимаю, Татьяна собирается переезжать из области в сам город с трехкомнатной. Вот как я люблю все-таки такие вот, знаете, четкие мечты. Трехкомнатная квартира в новостройке в Екатеринбурге, не просто квартира. Да, все понятно, сколькокомнатная, ну, видимо, семья большая. Давайте узнаем лично у Татьяны, наберем ее номер, тем более, что прямо сейчас у нее есть возможность забрать из банка 27 тысяч рублей. Ну и гимн «Авторадио» вместо гудков – это обязательное условие. Он гарантирует как минимум 3 тысячи. Да, есть гимн. Ждем ответа. Теперь уже 3 тысячи уже как минимум гарантированы. На кону 27 тысяч, по факту 54. Ждем ответа от Татьяны. И есть ответ. Здравствуйте, Татьяна.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прямой эфир «Авторадио». Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень рады вас слышать. Не менее приятно видеть вашу мечту на авторадио-рулетке. Трехкомнатная квартира в новостройке в Екатеринбурге. Ваша мечта?
1: Да, наша.
0: Ваша?
1: Сразу говорю, песню не слушала.
0: Эх, ну что ж вот сразу-то вперед паровоза. Смотрите, во-первых...
1: Ну,

0: Да-да-да, подождите, подождите. Я хочу спросить у вас. Трехкомнатная квартира в новостройке. Семья большая у вас?
1: Будем надеяться, что большая.
0: А, будем надеяться, то есть ждете пополнения?
1: Как я пока не ждем, нет? Но...
0: В планах, понятно.
1: Жизнь непредсказуемая.
0: Понятно, ну слушайте, это благая цель, я вам скажу. Быть может, 10 сентября ваша мечта сбудется, не забываем, да? Третий суперфинал у нас совсем скоро.
1: Нет. Не буду забывать.
0: Не забывайте. Вот, нет, вы сказали, я аж испугался, да? Не будем забывать. Хорошо, Татьяна, смотрите, прямо сейчас у вас есть возможность забрать из банка 27 тысяч рублей. Вы сказали, что не слушали, но я все-таки по регламенту должен вас спросить. Можете ли назвать песню, которая только что звучала в эфире?
1: Нет, правда говорю, нет.
0: Хорошо. Ничего, точнее, не хорошо, не очень хорошо, но тем не менее. Тем не менее, Татьяна, 3 тысячи за гимн авторадио ваши. И скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ну а если впредь будете внимательнее слушать, отвечать на наши звонки, называть песню, то, быть может, ваша мечта сбудется уже 10 сентября в третьем суперфинале. Да, друзья, таким вот образом мы все же движемся дальше. 10 сентября мы ждем, но забегая вперед, не могу не напомнить, что помимо назначенных 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще и 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке же с этой минуты на 2000 больше, пополнение 29 тысяч рублей. Запускаю Авторадио-рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии третьего суперфинала продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд в программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Получите электронную подпись в UZ.com со скидкой 50%. У UZ.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UZ.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. О, «Элвис Премиум». Не оферта.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
9: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
10: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничение 102-773-921-0630.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
17: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39-36-36. Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
21: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
22: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
23: Реклама на Авторадио.
24: 39-36-36.
25: Радиоканал «Авторадио Саратов».
26: Без возрастных ограничений.
27: Выборы 2026.
28: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
29: Радиоканал «Авторадио».
30: Без возрастных ограничений.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на

0: Авито и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловито на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да что?
3: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
7: 16+. Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
0: Категория 16+.
10: Авторадио.

Домой возвращаться всегда приятно. Особенно приятно возвращаться туда с деньгами. Поэтому, где бы вы ни проводили выходные, не упускайте возможность выиграть много денег в эфире Авторадио. Друзья, в преддверии 10 сентября мы продолжаем раздавать их в рамках супервикенда. Поэтому всех, кто еще не успел присоединиться, я, Владимир Бодров, призываю срочно исправлять это недоразумение. Сайт Авторадио.ру вам в помощь, а море любимой музыки в поддержку.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
5: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина. Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardefistent.ru.
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина. Только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
14: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90.
17: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
18: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
13: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
0: Реклама на Авторадио.
2: 39-36-36.
0: Музыка.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Вы вылечили рак?
2: ОКО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М-70» и «Москвич М-90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российского посла вызвали в МИД Словакии. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Глава МИД Словакии поручил вызвать посла России после взрыва в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом министр сообщил в социальных сетях. Чиновник выступил против действий, способных привести к росту напряженности, и призвал обе стороны избегать дальнейших эскалаций, которые не способствуют мирному урегулированию конфликта. Других подробностей о предстоящем вызове российского посла он не привел. Информации о времени прибытия дипломата также пока нет. Сообщение приводит издание КП.
3: Про ДТП.
2: Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель «Мерседес» уходил от погони. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным полиции, сегодня утром сотрудники ДПС заметили автомобиль «Мерседес» на проспекте Октября и потребовали от водителя остановиться. Водитель не выполнил требования полицейских и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. В результате водитель иномарки врезался в остановку. Один человек погиб, еще двое пострадали.
3: Про работу.
2: Число продавцов и кассиров в России с 23 по 25 год сократилось на 9% до 5 миллионов человек. Такие данные содержатся в расчетах Росстата. Сокращение произошло в основном за счет модернизации отрасли в целом. Однако руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова не считает, что модернизация магазинов сильно затронула продавцов и кассиров. Об этом она рассказала Авторадио.
4: На самом деле розничная торговля сейчас находится на первом месте среди всех отраслей по количеству вакансий. Если смотреть на данные по итогам августа этого года, в России в целом в порядке сбывания количества вакансий, то ритейл будет на первом месте. Это следствие отскока после двух лет очень сильной нехватки персонала, сверхсильной, скажем так. Самые востребованные позиции в ритейле сегодня по-прежнему продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов. Кроме того, темпы прироста зарплатных предложений в ритейле выше инфляции. То есть в современном ритейле e-commerce есть достаточно ниш для переквалификации, куда могут перейти продавцы и кассиры в случае быстрого распространения терминалов автоматической оплаты.
2: Также заметно сократилось количество работников и в других профессиональных группах. Например, численность сотрудников по сбору мусора за два года уменьшилась на 258 тысяч человек.
3: Про язык.
2: Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х годов, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаил Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 58 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ну, вы же знаете, друзья, визуализация помогает мечтам сбываться, поэтому рисуйте себе на здоровье все, о чем мечтаете, в том числе и 29 тысяч рублей из банка фирменной игры «Авторадио», который я, Владимир Бодров, прямо сейчас разыграю.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Две мечты мы уже исполнили. Закрыли кредит Веры из Москвы размером 1 300 000. Осуществили мечту Евгения из Санкт-Петербурга, который мечтал о 1 000 000 рублей. Ну и с удовольствием продолжим исполнять ваши мечты, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем-то, любую вашу мечту мы исполним, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Уже 10 сентября вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что именно на 10 сентября назначим третий суперфинал, который мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно приближаем. Сегодня и завтра супервикенд, играем каждый час, шанс сорвать банк в разы больше, чем обычно, поэтому очень советую вам слушать нас внимательно, ну а если еще не в игре, обязательно присоединиться, зайти на страницу на авторадио.ру, ввести свой номер телефона, удобный сервис сам вам предложит поделиться мечтой, ну и разумеется, не забудьте при этом заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И, кстати, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги. На те 29 тысяч рублей, о которых я только что говорил, а по факту на 58 тысяч, потому что наш генеральный партнер выигрыши удваивает. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, есть номер участника, он заканчивается на 5319 и принадлежит Игорю из Москвы, мечта которого – погасить две ипотеки, чтобы была возможность купить дом, так как детей много. Ну что ж, уважение сразу вам от авторадио за много детей. Сколько это много? Да, много все-таки понятие относительное. Вот много денег – это 5 миллионов, что мы в течение года раздаем. А вот что значит много детей? Сколько это? Давайте узнаем у Игоря, наберем его номер. Ну и, надеюсь, дождемся гимна авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру. Да, сразу же ворвался. 3000 уже гарантированы. Осталось только ответить на вопрос, какая песня только что звучала. Есть ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Это прямой эфир авторадио. Игра «Много денег». Здравствуйте, Игорь. Вы нас слышите? Игорь. Так, друзья, ну... Алло, Игорь.
2: Алло.
0: Алло, Игорь, слышите нас?
2: Алло?
0: Да, слышите? Слышите? Игорь, да. Это игра «Много денег», прямой эфир авторадио. Меня зовут Владимир. Видим вашу мечту. Вы хотите погасить две ипотеки, чтобы была возможность купить дом, детей много. Пишите, сколько это много? Расскажите, пожалуйста, сколько у вас детей?
2: Да? Алло.
0: Да, говорите.
2: Говорите.
0: Игорь.
2: Да-да.
0: Да, вы слышите меня?
2: Да-да.
0: Так, судя по всему, друзья, с нами разговаривает робот. То есть, ну, я иного выхода не вижу, потому что я уже спросил. Да, можем, конечно. Слышно нас?
2: Алло.
0: Да, Игорь, вы нас слышите?
2: Говорит.
0: Так, я понял. Друзья, это робот. Это все-таки робот, потому что он уже повторяет одну и ту же фразу. К сожалению, пообщаться с Игорем не получится, ну и узнать, сколько это много детей, тоже не получится. Тем не менее, гимн мы услышали. Всей страной им насладились. Что это значит? Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши, Игорь. И скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ну а если будете впредь внимательнее нас слушать, сами отвечать на звонок, то вполне возможно уже 10 сентября ваша мечта сбудется. Да, друзья, ну и вот таким вот образом, конечно же, мы движемся дальше. Спасибо всем, кто с нами. Всем удачи 10 сентября в третьем суперфинале. И надо сказать, что удача в этом году пригодится еще не раз, потому что помимо 5 суперфиналов под Новый год нас ждет еще и 6-й, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты, поможет специальная мечта бот на сайте авторадио. В банке же с этой минуты на 2000 больше 31 тысяча рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем эпизоде. Авторадио-рулетка запущена, и супер-уикенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
4: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
4: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
3: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
4: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег».
4: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
6: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
7: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
14: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
15: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
16: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
17: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
18: Окошкина!
19: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
10: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-555-5.
1: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт». 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Реклама на Авторадио.
6: 39-36-36.
5: Музыка

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
3: Два данных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения. Товар подробнее на avito.ru 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
7: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 000 баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш.
9: Ленту

0: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
2: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной оферой. Самые выгодные условия согласно по рынку ВЭТ-платежей 2026, 16+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Авторадио.

же, друзья, не теряйте свое драгоценное время. И если еще не с нами, вступайте в игру «Много денег» на Авторадио, потому что в эти выходные их действительно много. В преддверии третьего суперфинала проводим традиционный супервикенд. Играем каждый час, а то и два раза в час, поэтому самое время зайти на сайт авторадио.ру и заменить скучные гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. Друзья, сделайте это прямо сейчас, а я, Владимир Бодров, обеспечу вас лучшим музыкальным сопровождением.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательные. Медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
9: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
10: Оферта. «Агат». Покупай выгодно.
11: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
12: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
14: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
15: Улица ждали.
16: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
17: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
18: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
19: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
20: Выборы 2026.
21: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СПРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: Как и представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Авторадио.

0: Здравствуйте, студент Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Госдума планирует запретить стримерам играть в онлайн-казино. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Осенью в России должны принять закон против казино-стримеров. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламой не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах, заявил Метелев. Он отметил, что площадки онлайн-казино, как правило, находятся за границей, и из России туда утекают огромные деньги, не облагаемые налогами.
1: Про заявление.
0: Министр финансов Антон Силуанов заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их необходимо обсуждать. Об этом он рассказал ТАСС по итогам встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Силуанов отметил, что между странами сохраняется геополитическая напряженность, которая сказывается и на отношениях финансовых ведомств. Однако стороны старались найти точки соприкосновения. Встреча прошла в рамках совещания министров финансов и глав ЦБ стран группы 20.
1: Про отдых.
0: Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. К такому выводу пришли специалисты профильных компаний по итогам совместного исследования, результаты которого есть в распоряжении Лент.ру. Опрос показал, что около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным, заниматься спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой.
1: Про авторадио.
0: Друзья, день третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» совсем близко. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит авторадио. Возможно, вам нужен новый автомобиль, или вы хотите отправиться в увлекательное путешествие. Может быть, вы мечтаете о ремонте в квартире или спеть дуэтом со звездой. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить момент исполнения желаний, сегодня и завтра в нашем эфире пройдет супер-уикенд, а это значит, что разыгрывать деньги мы будем каждый час, а то и несколько раз в час. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.

давайте возьмем не только выше, но и больше, потому что стартовала программа по вашим заявкам, и я, Владимир Бодров, напоминаю, что сегодня не только день неслыханной щедрости авторадио, между прочим, но и, например, Всемирный день бороды, да, есть такой праздник, поэтому если в вашем окружении есть бородачи, поздравляйте их сегодня в прямом эфире, ну и в целом повод отправить сообщение всегда найдется, я уверен, поэтому пишите нам на единый номер +7 915 459 2020. Первым сегодня отметился Леонид Клементьев. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Тамару Петровну с днем рождения. Ей исполняется 94 года. Желаю долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, души и чистого сердца, процветания роду Сундаковых. Далее сообщение от Натальи Лучшевой. Добрый день. Хочу поздравить своего папу Носарева Александра Юрьевича с днем рождения. Папа, 5 сентября это твой день. С днем рождения тебя, мой родной. И Зиля Казадаева написала: «Привет, Авторадио. Пусть эти выходные оставят только самые теплые послевкусия. Огромный бодрящий привет Тимофею. Мы, как обычно, на связи, все в делах. Готовимся к понедельнику. Скоро увидимся. На улице уже хозяйничает осень, так что одевайся и береги себя, дорогой». Вот такой вот теплый привет в эфире и не менее теплая песня в подарок от нас вам, друзья. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: продолжаем озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Владимир пишет нам: здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего лучшего друга Юрия Жажского с днем рождения. Всего доброго и хорошего ему, всем его друзьям и семье. Людмила спешит передать большой привет подруге Дине, желает ей самых добрых выходных. Авторадио, разумеется, присоединяется. И сообщение от всех сотрудников Центра воспитательной работы. Поздравляем с днем рождения нашего уважаемого, нашего любимого и ненаглядного Алексея Мартыненко. Леша, будь здоров, счастлив и богат. Мы тебя уважаем и помним. Помни об этом. Любим тебя. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен оптимизмом. Друзья, не стесняйтесь вы своих чувств. Обязательно пишите нам на единый номер Авторадио +7 915 459 2020 в любой из доступных вам мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
5: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
6: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничен 102-773-921-0630.
14: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки. По выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
21: Реклама на Авторадио.
22: 39, 36, 36.
23: Музыка.

Ну а чтобы каждая история любви заканчивалась хэппи-эндом, дарите эмоции с помощью авторадио, тем более, что такая возможность есть, друзья. Екатерина Старикова из Подольска ее не упускает. Дорогое любимое авторадио, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Александру. Я его очень сильно люблю, хоть он и бука. Жить без него не могу, он для меня все. Вредная жена Екатерина. Это подпись, если что, не я придумал. Сивакс пишет: поздравь с днем рождения дядю Аршака Туманяна. Ему сегодня 55. Сивак желает вам крепкого здоровья. Далее сообщение от Искандера. Он поздравляет с наступающим праздником всех нефтяников, а особенно город Нурлат. И Евгения пишет нам аж из Хабаровского края. Хочу передать большой привет нашим лучшим соседям в мире, семье Гончаренко, Паше, Свете, Ларисе. Мир вашему дому и теплому.

0: теплых, вкусных наших вечеринок. Ваши соседи из 10-й квартиры. Друзья, скоро продолжим. Пишите еще. +7 915 459 2020. Это единый номер Авторадио.
1: Авторадио поздравляет!

0: Программа по вашим заявкам продолжается. Александр Дмитров пишет: «Добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Юру Микушева с праздником, завершением полевых сборов. Пожелайте ему здоровья крепкого, оно ему еще пригодится для будущего посева». Ну что ж, здоровья вам, да, Юрий. Следом сообщение от Ольги Петровой. «Дамир, Александр, Ольга, пусть поездка в Казань будет легкой и полной ярких впечатлений. Хорошего вам пути». И Дарья написала: «Хотела бы передать привет друзьям Александра Башурова, который сейчас нам помогает со строительством дома в городе Иркутске. Алексей, Николай, Дмитрий, Василий, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Сил вам, мужчины». Ну что ж, мы на Авторадио к пожеланиям присоединяемся, разумеется, друзья, и напоминаем вам, что программа продолжается. Свои сообщения вы по-прежнему можете писать на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Так, поступите, скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ashan.ru.
2: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Симптомы немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее

0: лично доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл HD».

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Смотрящий красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО. Украина 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
1: Категория 16+.
3: Музыка

0: Мы здесь на Авторадио, разумеется, за здоровый образ жизни, друзья. Ну, отмечать и отдыхать, само собой, нужно. Тем более, что выходные, что называется, сам Бог велел. Вот и Ольга Наумова тоже отдыхает. Вместе с ней отдыхают нефтяники на реке Кандурчам. И Ольга спешит поздравить их с наступающим профессиональным праздником. Александр Лагуткин отметился. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Юлию Арутюнян с днем рождения. Юлечка, будь здорова, счастлива, успешна. Иди по жизни смело и уверенно. Пусть мечты сбываются, цели достигаются, все будет у тебя прекрасно, ведь ты достойна самого лучшего. Почаще улыбайся и смотри на жизнь позитивно. Обнимаем тебя крепко, твои родные. И Ирина Леднева написала нам из Конобеева. Привет, родная команда, это Ирина. Отдельный привет Александру, нашему королю обработки рыбы. Желаем, чтобы у тебя в руках ни одна чешуйка не дрогнула, а начальство не лезло с рыбными вопросами в самый ответственный момент. Наташа, наша фея чистоты, пусть швабра летает быстрее, чем мы убегаем с планерки, чтобы ни одна крошка не посмела остаться на полу после твоего прохода. Леночка, ты наша совесть и организатор. Желаем тебе терпения, как у рыбака в шторм, и чтобы твой список дел заканчивался быстрее, чем наша смена. Всем хорошего дня, меньше авралов и больше смеха. Спасибо. Спасибо вам за ваши такие позитивные сообщения. Друзья, пишите еще. Координат прежний. Единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020.
1: Авторадио поздравляет!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где приобрести столешницы и HP-панели компании Slatex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
7: Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартена». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина улица ждали.
13: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто

0: Это помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Sinai S. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Выгодно. По-честному. В магазинах Победа. Колбаса вареная молочная Стародворье. 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51 22 51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Про компанию «Росбанк» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Ольга пишет: «Привет любимому супругу Маслову Сергею Леонидовичу. Спасибо тебе за то, что ты заботишься обо мне и терпишь мой несносный характер». Ну что ж, спасибо за честность. Артем Казадаев отметился: «Здравствуйте, Авторадио. Хочу передать большой привет своему брату Тимофею. Большой-большой привет, Тимофей. Если ты меня слышишь, знай, мы с мамой тебя очень любим и ждем тебя. Хорошего тебе дня. Обнимаем». И Алла из Сыктывкара свой привет отправляет мужу Алексею, который завтра уезжает на вахту, а также деткам Елисею и Лизе, свекрови Марии Ивановне и тете Надежде. Мы, наконец-то, после лета собрались вместе на даче. Погода замечательная, настроение отличное. Делится с нами Алла. Ну и, разумеется, мы очень и очень за нее рады. Сообщениями на сегодня, друзья, все. Меня зовут Владимир Бодров. Прощаюсь с вами до завтра и уступаю место моему коллеге Ивану Прудникову, который уже готов ворваться в эфир и раздавать деньги. Друзья, супер-уикенд продолжается. Встречайте моего коллегу в следующем часе.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-574-68-40-95.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг Сбери и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. А вот Т-банк.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Музыка

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число иностранных студентов в медвузах увеличилось. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Ее слова приводит ТАСС. По словам Петровой, уже сейчас в российских вузах разные науки изучают 422 тысячи иностранных студентов. Миноборнауки создает систему отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в этом году студентам из-за рубежа были впервые представлены гранты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками.
0: Про президента.

0: Да.
1: Владимир Путин сегодня примет специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, по словам Пескова, президент дал указание с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву.
0: Про школу.
1: Курс «России. Мои горизонты» станет обязательным для всех учеников 6-11 классов с нового учебного года. Ранее он был предметом внеурочной деятельности. В программе будет не менее 8 занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона. Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала о преимуществах внеурочной деятельности в школе.
2: Не нужно сокращать внеурочную деятельность, она очень эффективна. Не нужно стремиться оценивать в ней преимущество, что она за пределами вот этого предметного оценивания. Это есть та самая свобода и в школе, и практик, где в комплексе очень много чего формируется. Не просто какое-то знание там истории своего края, но умение его изучить, действительно почувствовать. Вот здесь вот переформатирование в обязательный предмет еще с оцениванием как раз тоже какую-то раскрепощенность, активность, идущую от самих ребят, мне кажется, будет задавливать, превращая опять-таки в оценки, в соревновательность, какую-то обязательность, по которой нужно там что-то готовить, вовремя сдавать.
1: В Минпросвещении пояснили, что сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане.
0: Про акции.
1: С 5 сентября по 1 октября экосистема Добро.рф проводит всероссийскую акцию «Благотворительный сентябрь. Мы вместе», приуроченную к Международному дню благотворительности. Присоединиться можно в любом формате, организовать собственные события, поддержать фонд или проект на Добро.рф, включиться в готовое доброе дело или же рассказать личную историю. Благотворительность акции понимается широко, от денежных пожертвований до волонтерской помощи и гуманитарных сборов. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 62 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: однозначно между нами любовь, но ведь между нами еще и счастливый сезон игры «Много денег». Продолжается супервикенд. Мы приближаем 10 день сентября, приближаем наш третий суперфинал. Я смотрю, собрали мы приличный банк, 31 тысяча рублей. Там, по сути, все удвоит. Наш партнер, значит, сыграем на 62 тысячи. Ну что же, тем богаче будут эпизоды, тем интереснее будет нашим игрокам.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А с кем сыграем, узнаем уже очень и очень скоро. Ну, во-первых, хочется напомнить, что с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Плюс от Озонбанка будет шестой дополнительный суперфинал в конце года. Но давайте все-таки вначале сыграем в третьем суперфинале. Действительно, 10 сентября нас ждет большой эфирный праздник. Нас ждет традиционный большой праздничный марафон. А главное, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не исполнится мечта наших слушателей. Как исполнилась мечта Веры Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на автомобиль в 1 300 000. Как Крицкого Евгения исполнилась мечта. Евгения из Санкт-Петербурга. 1 000 000 рублей человек хотел, пожалуйста, получил. Какая мечта у вас? О чем мечтаете вы? Вот, пожалуйста, сайт Авторадио. Простые действия по замене гудка в мобильном наш фирменный гимн могут вас очень даже осчастливить. Удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это. И, разумеется, все для вас может реализоваться 10 сентября. Ну, а сегодня и завтра, как договорились, внимательность нужна, потому что играем часто, играем много, ну и потому что в сумме сейчас играем аж на 62 тысячи. Это большие деньги. Давайте рулетку остановим. Курганская область. Наш слушатель по имени Олег. Вот давайте узнаем, о чем мечтает Олег. Олег хочет квартиру в Санкт-Петербурге. Вот как. В северную столицу, я так понимаю, хочет отправиться наш слушатель, либо уже там проживает. Это, конечно, вопрос такой, пока без ответа. Но, возможно, на этот вопрос нам ответит Олег. Тем более, Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. Почему бы 5-я юбилейная нашему слушателю не досталась? Но для начала, конечно же, давайте Олегу позвоним. Гимн Авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Гимн Авторадио. Сразу 3000 рублей. Естественно, удвоенные. Назвать прозвучавшую песню, строчку из песни и забрать 62 тысячи в сумме. Так. Вот это единственный человек. Олег наслаждается выходным днем.
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
0: Да не могу я, к сожалению, оставаться на линии. Правила для всех равны, правила для всех одинаковые. Естественно, на радость следующему игроку банк еще подрастет. В сумме 62 тысячи. Олег-то у нас не забирает. Но в данном случае проигравших быть не может, потому что гимн Авторадио звучал. Тем более, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет для Олега теперь 6 тысяч. Очень скоро Олег сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте рулетку запустим. В банке с этой минуты становится 33 тысячи рублей. Что ж, да будет так. Мы сыграем очень-очень-очень-очень скоро. Ну, такой максимально, по-моему, прозрачный намек. И, естественно, игра продолжается, дорогие. Мы приближаем 10-й день сентября и помним, что в конце года, уже в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Никуда не уходим. Внимательно ловим каждую песню.
1: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
6: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
7: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
8: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгис мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
9: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгисе. 999-868.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио», «Ио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
16: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения.
17: Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
18: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть!
19: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
20: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
21: 39-36-36.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39-36-36.
24: Музыка

0: хулиганить совсем не обязательно, а в том, что все будет нормально, все будет даже великолепно, сомнений никаких. Я же говорил, что очень скоро сыграем вновь. Так что можете в этом не сомневаться. Мы продолжаем. В банке 33 тысячи рублей. Наш партнер все удвоит. По сути, играем на 66 тысяч.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но разве могло быть по-другому? Конечно, мечты сбываются и благодаря Авторадио, и благодаря нашему партнеру Озонбанк, который в конце года обещает нам дополнительный шестой суперфинал. Естественно, Озонбанк и удваивает все выигрыши. Мы с вами неустанно, как и обещали, особенно да, сегодня и завтра, особенно бурно сегодня и завтра приближаем наш предстоящий суперфинал, который состоится 10 сентября. Супервикенд нам в помощь. Рулетка сегодня останавливается ой, как часто. Ну и, соответственно, я пожелаю вам побед. Но, естественно, победа приходит при том условии, что вы зашли на сайт Авторадио, заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предложил поделиться своей мечтой, и вы это сделали. О чем наши слушатели только не мечтают. Пожалуйста, квартира с видом на Газпром-арену. Попасть на Северный полюс на ледоколе. Мини-гостиница недалеко от моря. Поплавать с белыми акулами, аж заговорился. Как баба-яга жить в своей сказочной избушке на Волге. Это все цитата. Это я не придумал. Это действительно мечты наших слушателей. Определитесь, какая мечта для вас важнее всего. И, пожалуйста, уже очень скоро, 10 сентября, Авторадио для вас эту мечту может воплотить в реальность. Ну, а супервикенд, как я сказал, помогает все это дело очень сильно приблизить. Тем более, когда играешь на 66 тысяч. Но тут одно удовольствие останавливает рулетку. И давайте же здесь и сейчас это сделаем. Краснодарский край на связи. Наш слушатель по имени Сергей. Хочу сделать ремонт в квартире. Вот, пожалуйста, тоже прекрасная, понятная человеческая мечта. Сергей, возможно, уже 10 сентября для вас все реализуется. И, кстати, 66 тысяч в сумме, понятно, на весь ремонт по нашей жизни, да не хватит ни в коем случае. Но для начала, для старта, очень даже ничего. Ну, конечно, для начала нам нужен гимн Авторадио. Помним об этом, с гимна Авторадио всегда все начиналось и будет начинаться. Вот прекрасно. Ну что, Сергей, назовете ли вы нам песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио? Или для начала хотя бы выйдите на связь?

0: Ну что ж, в данном случае мы ограничимся гимном Авторадио. Такое тоже случается. Опять же, выходной день, да, у всех какие-то свои планы. Но мы предупреждали, что выходные нужно планировать таким образом, чтобы эфир Авторадио был где-то неподалеку. По крайней мере, если вы хотите зарабатывать откровенно, да, много. Ну а пока, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Для Сергея он составляет 6 тысяч рублей, что тоже прекрасно. И очень скоро Сергей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, естественно, запускается. На кону с этой минуты 35 тысяч рублей. Математика простая. Мы сегодня сыграем на 70 тысяч в ближайшем эпизоде. А мы сыграем еще не раз, потому что супервикенд только набирает обороты. Мы предвкушаем 10-й день сентября, 3-й суперфинал. Помним, что в конце года в дополнительном 6-м суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Никуда не уходим, скоро продолжим.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: панорамных внедорожника «Хавейл» два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.03.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Файлы, разбросанные коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: вирусов, выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Из

0: Новоивановская, Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТБанк.
2: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте поездки и получения на tbank.ru. АО ТБанк 0+.
3: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
4: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
5: Авторадио.

пожалуйста, и осенью, и весной, и зимой. Нужно что-то, чтобы рядом было такое танцевальное, яркое, зажигательное. Ну, поймите, ведь многие грустят об ушедшем лете. Ну, вы знаете, это совершенно неправильный подход к делу. Тем более, когда у нас с вами есть большая дискотека Авторадио, когда у нас есть прекрасный трехчасовой микс теперь каждые выходные. Поэтому осень будет такая же танцевальная, как и прошедший сезон. И, конечно же, сегодня в 6 вечера мы также настраиваемся на прямой эфир Авторадио и будем танцевать все вместе, всей страной.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Реклама.

0: Фаберлица. Где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно. А также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов, 37-50-50.
5: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 545 2 77 400. Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 000 рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод Радио26, скидка 15%.
10: Открыто с 2026 года. «АвтоФэмили», ОГРН 118-505-00-84-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина!
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айдапарк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айдапарк!
13: Яркие каникулы?
14: Айдапарк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
15: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
19: Тау-галерея, первый этаж.
20: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90.
21: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В российских судах начали применять искусственный интеллект. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В российских судах начали тестировать 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Об этом пишет Интерфакс. На форуме председателя Верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели он отметил, что пилотируемые в регионах языковые модели интенсивно обучаются на основе правовой позиции Верховного суда и практикообразующих судебных решений по актуальным вопросам. Одной из ключевых задач внедрения нейросетей является достижение единообразия судебной практики, устранение логических несоответствий, предотвращение ошибок и повышение предсказуемости правосудия.
3: Про столицу.
2: Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые транспортные и социальные объекты Москвы. Церемония запуска объектов проходит в режиме видеосвязи. В Москве открывают движение на первом участке Рублево-Архангельской линии метро от станции Деловой центр до станции Бульвар Генерала Карбышева. Также начинает работу новый московский городской вокзал Серп и Молот на МЦД-4. После реконструкции открывается также стадион Торпедо. Кроме того, вводится третья очередь объектов парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинском затоне, говорится в сообщении.
3: Про расследование.
2: После увольнения учительницы из-за угроз школьника возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России в мессенджере «Макс». По данным ведомства, в Екатеринбурге учительница была вынуждена уволиться из школы из-за противоправного поведения ученика, который систематически нарушал учебный процесс, оскорблял одноклассницу и угрожал преподавателю.
3: Про заявление.

0: Искусственный интеллект в перспективе может частично заменить работу каскадеров в кинематографе, позволяя создавать сложные трюки без участия дублеров. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Сергей Безруков. По словам артиста, со временем можно будет сгенерировать любое падение или трюк так, будто актер сам его выполнил, и дублер здесь не понадобится. Как сейчас применяется ИИ при создании фильмов, Авторадио рассказал кинокритик Николай Никулин.
1: Все зависит от масштаба кино и бюджета. Если мы говорим о сериале «Трудно быть богом», там не используется ИИ, там построили целый город. А если мы имеем дело с малобюджетным проектом и тем не менее проектом, который стремится показать экшен, то, конечно, там будет использоваться ИИ. Но ИИ там практически синоним компьютерной графики. Просто раньше компьютерная графика делалась вручную специальными людьми, а теперь это можно сделать при помощи промптов, запросов и тоже специальных людей, которые пишут эти промпты и запросы. Причем, кстати, можно же использовать искусственный интеллект для того, чтобы создавать промпты для другого искусственного интеллекта, который будет воссоздавать спецэффекты, взрывы. Вот в таком смысле, конечно, сейчас уже активно используется искусственный интеллект.
0: Эксперт добавил, что ИИ уже начинает сдвигать живых людей из этой индустрии. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Меж тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 35 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 70 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Не знаю, зачем вам солнце Монако, но на песне Люси Чеботиной у нас очень любят побеждать. И это прекрасно. Супер Уикенд продолжается. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон, который приближает третий суперфинал. 35 тысяч в банке. А по сути сыграем мы аж на 70 тысяч.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А вы разве сомневались? Разве вместе с Авторадио может быть по-другому? Конечно же, мечты сбываются, дорогие радиослушатели, и к этому мы с вами стремимся. Озонбанк удваивает, во-первых, все финансовые ваши победы. Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, и это прекрасно. Ну, а мы с вами продолжаем приближать именно третий суперфинал, который случится уже очень скоро, пожалуйста, 10 сентября. Но не сказать, что завтра, да, но через 5 дней очередная мечта наших слушателей воплотится в реальность. Как мечта Веры Лаврик была

0: пожалуйста. Машина есть, кредита у человека нет. Кредит был 1 300 000. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, победитель второго суперфинала. Была у человека мечта 1 000 000 рублей? Понятная, короткая, ясная мечта. Пожалуйста, есть 1 000 000 рублей. О чем мечтаете вы? Дамы и господа, леди и джентльмены, вы, как и прежде, заглядывайте на наш официальный сайт авторадио.ру. Гудки убираете, гимн авторадио устанавливаете. Благодаря удобному сервису вы делитесь своей мечтой. Все. Благодаря авторадио эти мечты воплощаются в реальность. И ближайший суперфинал 10 сентября. По-моему, все понятно. Ну а сегодня и завтра продолжается наш супервикенд, продолжается наш турборежим, где мы играем очень и очень часто. Ну а я, по-моему, очень и очень много говорю. Пора останавливать рулетку, тем более 70 тысяч – это приличные деньги. Республика Коми. Наш слушатель Владимир мечтает погасить ипотеку сына. У него 2 дочки и сын. Ну, в общем, многодетный отец. Тут написано, да, что с ипотекой нынче тяжеловато живется. Ну, кто бы сомневался. Здесь вообще никаких сомнений быть не может. И, конечно же, будем за Владимира болеть, за его мечту. В частности, и, быть может, 10 сентября как раз-таки весь вопрос с ипотекой будет закрыт. Пока, еще раз подчеркиваю, можем предложить в сумме 70 тысяч рублей. Но для начала, разумеется, гимн авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Есть! Так. Уже 3000 заработано. Алло, Владимир, здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте. Мы приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. И приветствуем вас всей страной. Меня зовут Иван. Вижу, мечтаете погасить ипотеку сына, правильно?
1: Да.
0: Да, мечта ясная, понятная. Ну и что же, а большая сумма ипотеки, если не секрет, конечно?
1: Я не в курсе.
0: Не в курсе.
1: Ну, я думаю, что да, любая сумма его будет в помощь.
0: Любая сумма будет в помощь. Ну, в любом случае, еще раз, Владимир, будем болеть за вашу мечту. Быть может, уже в ближайшем суперфинале 10 сентября она реализуется и не будет больше у сына ипотеки. Но пока можем предложить в сумме аж 70 тысяч рублей. Владимир, нужно назвать прозвучавшую песню для этого.
1: «Нам солнце Монако», Люся Чеботина.
0: Люся Чеботина, «Солнце Монако». А я сказал, на этой песне любят побеждать. А? Как в воду глядел. Владимир,
1: да, я знаю,
0: поздравляю. Владимир, поздравляю вас от чистого сердца. Вы большой молодец, и в сумме 70 тысяч рублей вам достается. Правильно, мы же сказали, что будет супер-уикенд. Будем играть много и часто. Вы нас слушали, и победа пришла. Логично? Логично.
1: Конечно, тем более у меня сегодня день рождения.
0: У вас сегодня день рождения?
1: Да-да-да.
0: Как бывает. Владимир, от чистого сердца вас поздравляю. Ну, по-моему, это подарок на день рождения. Во-первых, подарок на день рождения – это 70 тысяч рублей. Во-вторых, подарок на день рождения – то, что мы вам позвонили, и такое случается. Я прям доволен и счастлив. Владимир, крепчайшего вам здоровья. Поздравляем вас. Я думаю, что в нашей стране очень многие к этим словам присоединятся. Будьте действительно крепким и телом, и духом, и пусть вся ваша семья будет здорова и счастлива.
1: Огромное спасибо.
0: Владимир, еще раз с днем рождения. Вам прекрасно отпраздновать. Игра продолжается. Ваш номер по-прежнему в игре. Договорились?
1: Договорились.
0: Договорились. Счастливо и пока-пока. Ух, слушайте, прям 2 в 1. Не знаю, такой довольный в данный момент времени. Ну, круто. В общем, Озонбанк, как и обещали, удваивает выигрыш. Теперь он составляет 70 тысяч рублей. Для Владимира очень скоро он сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Владимир, с днем рождения. Запущена рулетка. На кону с этой минуты стартовая сумма в 5 тысяч рублей. Игра продолжается. Мы приближаем 10-й день сентября через наш супервикенд. Ну и напомним, что в конце года, конечно же, в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Да вообще все дороги через наш специальный сайт.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонбанк».

0: Карта клиентских правил.
1: Реклама. Получите электронную подпись в УЦ Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнк» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
8: Презентация через 5 минут.
9: Проспал экзамен.
10: Вот-вот опоздаю.
11: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
12: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 1-го 2025. Работа@mts.ru. 18+. Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-00-1-046-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 90 848.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Зеленый Арнео, для суставов отмена. В нем коллаген с мусвелием. Арнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00, категория 16+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
13: Категория 16+.
14: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

Момент, конечно, романтичный, момент прекрасный, но, вы знаете, он не помешает напомнить о том, что в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого сезона на волнах авторадио продолжаются супер выходные, щедрые, прекрасные, которые помогают нам приблизить 10-й день сентября, то есть приблизить 3-й суперфинал по счету в этом сезоне. И, конечно же, в этом сезоне авторадио хочет, а главное, исполняет ваши мечты. Как исполнилась мечта Веры Лавриковой из Москвы закрыть кредит на машину? Пожалуйста, Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, победитель 2-го суперфинала, мечтал об 1 000 000 рублей. Пока, судя по всему, не определился зачем, но 1 000 000 рублей уже в наличии. О чем мечтаешь, прекрасная, необъятная страна, ты? Нужно отправиться на сайт авторадио, убрать гудки из своего телефона и установить наш фирменный гимн авторадио. И, соответственно, 10 сентября ваша мечта может стать реальностью, потому что вам удобный сервис сразу на сайте предложит этой мечтой поделиться, и вы это сделаете. Определитесь, главное, что для вас важнее всего. Вот, пожалуйста, буквально полчаса назад сыграли мы с вами с Владимиром, нашим прекрасным слушателем, у которого сегодня еще и день рождения оказался, а в сумме Владимир забрал 70 тысяч рублей. А потому что слушал прямой эфир, потому что мы же говорили, что сегодня и завтра турборежим, играем каждый час, а то и несколько раз в час. И вы, страна, соответственно, будьте к этому готовы. И сегодня, и завтра мы как следует репетируем наш суперфинал, который 10 сентября накроет всю страну. Что делать, вы знаете. Еще раз капелька внимательности. Ну и в целом, прекрасного субботнего вечера под звуки авторадио. Как по-другому.

0: погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен.
4: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
7: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрыл гидротем «Лайнерс». Надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Идите до «Тем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
8: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Окошкина.
10: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
11: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра. 51-22-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
14: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
15: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
16: Улица ждали.
17: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой-невесткой.
18: Сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
18: Но. Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
18: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
21: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
22: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
23: 39-36-36.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
6: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб, смотри каждый день.
7: Рекламодатель ООО «ОГРН» 112-77-47-09-18-40-18+.
1: Авторадио.

0: let you know.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: Столица 17.00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве рассказали о восстановлении НПЗ. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Он добавил, что также привлечены российские подрядные организации. Напомню, что ранее Владимир Путин заявил, что примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании не увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности.
4: Про рекомендации.
3: Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал партии, что часть расходов на ЖКХ в период неиспользования дачи можно сократить. Электричество, воду и газ при исправных счетчиках оплачивают по показаниям, поэтому перед отъездом стоит сфотографировать показания и передавать те же значения каждый месяц, иначе поставщик может начислить плату по среднему расходу или нормативу. Если счетчиков нет, перерасчет воды и ряда услуг возможен при отсутствии более 5 полных календарных дней подряд. Членские взносы СНТ зимой обычно сохраняются полностью, а за вывоз мусора можно просить перерасчет при подтвержденном временном отсутствии, подав заявление заранее или в течение 30 дней после возвращения. Однако ежегодную просьбу начислять плату за мусор только летом оператор или суд может отклонить, посчитав такой режим постоянным сезонным использованием дачи.
4: Про автомобили.
3: Российский авторынок все сильнее зависит от кредитов. Как пишет издание «Колеса.ру», по оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, до 80% покупок новых легковых машин частными клиентами совершается с привлечением заемных средств. При этом, по данным «Автостата», в первом квартале доля кредитных продаж составляла около 54%, а в марте достигала 62,5%. Почему российские автолюбители стали массово покупать машины в кредит, авторадио объяснил шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев.
5: Автомобиль, по сути, превращается не в покупку как таковую, а в настоящий финансовый конструктор. Потребителям важнее не стоимость как таковая, а первоначальный взнос, трейд-ин, кредит, страховка, какие-то скидки от дилера. Именно эти все инструменты в совокупности позволяют зато приобрести автомобиль, который целиком за наличные оказался бы недоступен. Само собой,

0: кредит постепенно становится все более привычным инструментом покупки автомобиля. Назвать кредит доступным все равно довольно трудно, но тем не менее это мощный двигатель продаж, как был, так и остается до сих пор.
1: Помимо этого, эксперт добавил, что еще подогревает интерес к автокредитам тренд на увеличение срока его выплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле средний срок кредита на автомобиль превысил 6 лет. Это на 17% больше, чем год назад. Курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Здравствуй, прекрасная необъятная страна, которая наслаждается выходными и которая, конечно же, попадает в супервикенд, в наш турборежим игры «Много денег». Мы приближаем 10 день сентября, мы приближаем 3-й суперфинал, но делаем это, как всегда, щедро, дорого, богато. По-другому быть не может.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Конечно, сбываются. Все благодаря Авторадио. Вот буквально час назад Республика Коми у нас была на связи. Наш слушатель по имени Владимир. Дозвонились человеку. 70 тысяч рублей в сумме забирает наш прекрасный слушатель. У него сегодня еще и день рождения. Не радуюсь до сих пор. А почему 70 тысяч ты человек забрал? Потому что Озонбанк удвоил этот выигрыш. Плюс Озонбанк обещает нам дополнительный суперфинал 6-й в конце года. Раз обещает, все обязательно случится. Но давайте

0: от мечты к мечте. Да, от задачи к задаче, от праздника к празднику, если вам так больше будет угодно. 10 день сентября уже совсем не за горами, это день 3-го суперфинала. Нас ждет большой эфирный праздник с гостями, прекрасный, яркий, а главное, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не будет найдена мечта наших слушателей, точнее, мечта должна обрести, да, своего владельца благодаря Авторадио. И все так и случится. Вот, пожалуйста, спросите у Веры Лавриковой, которая стала победителем первого суперфинала. Закрыть кредит на машину в 1 300 000 хотела Вера. Пожалуйста, сделано. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга во втором суперфинале просто хотел 1 000 000 рублей. Пожалуйста, в наличии. Ну, и теперь осталось определиться, о чем мечтаете вы, дорогие радиослушатели. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете традиционно гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля. Причем нам не важно, когда вы присоединились, там, час назад, месяц назад, 2 месяца назад. Шансы у всех равны. Поэтому сейчас простые действия. Ну, а 10 сентября громкая победа. И все ведь действительно мечтают абсолютно о разном. Кому-то голливудские улыбки, кому-то дачу, пожалуйста, кому-то баню построите. Все абсолютно разные. Ну и, разумеется, приближаем мы 10 день сентября через наши очень щедрые выходные. Как и договорились, супервикенд продолжается. Завтра, естественно, также продолжится. Но есть здесь, есть сейчас. После того, как сорвали большой банк, сейчас стартовая сумма на кону 5000 рублей. Естественно, она превратится автоматически в 10. И давайте узнаем, с кем мы будем играть. Рулетка, остановись. Рулетка остановилась, и играть мы будем с нашей прекрасной слушательницей по имени Ольга. Ольга у нас из Московской области, как я вижу. Мечта – квартира в Сочи у моря. О, какая дорогая, богатая, но в то же время прекрасная и романтичная мечта. Опять же, возможно, 10 сентября все случится. Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. 5-я юбилейная, возможно, достанется Ольге. Но пока Ольге мы можем предложить деньги. Этим и займемся. Номер набран. И, разумеется, мы хотим услышать гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Будет начинаться главное условие игры. Выполнено. Вот. Проверяйте наличие гимна Авторадио. Чтобы быть готовыми к громким победам. Ольга, я уже тут пою. Ну и молодец, спел и будет. В любом случае, гимн Авторадио прозвучал в прямом эфире. Это говорит о том, что проиграть человек автоматически не может. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Ольги. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Номер по-прежнему, разумеется, в игре. Я на примере Ольги объясняю всей стране. Номер участвует неограниченное количество раз. Можем ли мы дозвониться Ольге вновь завтра в рамках супервикенда? Конечно, можем. Можем позвонить 10 сентября в рамках суперфинала и осуществить мечту? Конечно, можем. Так что дерзайте. Запущена рулетка. На кону с этой минуты 7 тысяч рублей. Естественно, мы набираем обороты. И помним, что в конце года в 6-м дополнительном суперфинале, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, дорогие, и победы обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100. Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
2: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19
10: 0+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
12: Окошкина.
13: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
14: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
15: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
16: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36.
20: Реклама на Авторадио.
21: 39-36-36.
22: Музыка

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. По мне на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: 12+.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Марик Майброви и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Авторадио.

наверное, насчет капризов ночных, но я думаю, что в субботу вечером драйва, энергии, танцев, прекрасного зажигательного микса, вот чего нам с вами не хватает. А на помощь приходит большая дискотека «Авторадио». Естественно, осень также будет яркой вместе с нашим прекрасным танцевальным проектом, поэтому в 6 вечера, уже буквально через 20 минут, будем с вами приступать, и я уверен, что выходные пройдут на 10 из 10, по-другому и быть не может. У микрофона все так же Иван Прудников. Действительно, прекрасного уикенда каждому пожелаю. Давайте по возможности сделаем чуть-чуть погромче. Ну и пока ждем, получается, что просто здравствуйте, просто как дела, все как мы любим и умеем.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в нашем городе будет до 18 градусов тепла. Завтра, в воскресенье 6 сентября, в Саратове пасмурно, дождь. Ветер восточный, слабый, но с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кустов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26». Скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». УГС 18-505-3-0-83-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
12: Улица Дали.
13: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
21: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
0: Реклама на Авторадио.
22: 39-36-36.
0: Музыка.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол. Работает так, что хочется еще.
3: ОГРН 1176774678076-1. Город Москва.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО Сбербанк.
0: Авторадио.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. О визите спецпосланников ранее писал портал Axios. По данным издания, у Уиткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. По словам, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения. Пресс-секретарь президента подтвердил, что сегодня у Владимира Путина запланирована встреча со спецпредставителями администрации США.
0: Про вакцину.
2: Отечественный препарат против оспы НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Молекула препарата блокирует формирование оболочки вируса, нарушая работу всей структуры и останавливая его выход из клетки и дальнейшее распространение в организме.
0: Про законы.
2: Осенью в России должны принять закон против казино-стримеров. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламы не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах, заявил Метелев.
0: Про предупреждение.
2: Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию.
0: Про язык.
2: Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Разумеется, пусть все прекрасные моменты в вашей жизни повторяются. Сами становитесь максимально счастливым. Ну и, разумеется, наслаждайтесь выходными. Тем более, большая дискотека Авторадио, которая только что стартовала, к этому только подталкивает. И это вам не миг, это 3 часа прекрасного танцевального микса, который, по сути, только набирает обороты. Поэтому, где бы вы ни находились, всей страной давайте сделаем капельку погромче и будем покорять эту осень вместе с большой дискотекой Авторадио и вместе с нашим прямым эфиром. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, большущий привет. Погромче звук, погромче, как договорились.

0: Много рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина! Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
7: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному по Jason Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
10: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Bronoskins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
11: Тау-галерея, первый этаж.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом. На местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39, 36, 36.
18: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победи ежегодные премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
19: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
20: Реклама на Авторадио.

0: Радио. Продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вот за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывать в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкус пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в немногих пиццах. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дудфранчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Теба.

0: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Авторадио.

Иногда сложно совсем ничего не говорить, но вы знаете, что ж плохого в том, что вот в этой прекрасной танцевальной субботней атмосфере мы просто пожелаем еще разочек вам прекрасного вечера. Я надеюсь, вы отдыхаете на все 100%. Не грустим по поводу того, что к нам пришла осень, тем более большая дискотека Авторадио остается в прямом эфире, а значит, каждые выходные мы будем зажигать на все 100, а может быть, даже и на 500%. Данное мгновение исключения быть не может. Сделаем погромче и наслаждайтесь моментом. Наслаждайтесь.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: 70% нашей страны атакованы варикозом.
6: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
7: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
8: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужна балконная травма? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
11: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательные. Медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
14: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
15: Память. Застывшие в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
16: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
17: Айнапарк!
16: Потрясающие семейные выходные?
17: Айнапарк!
16: Яркие каникулы?
17: Айнапарк!
16: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
18: Но. Скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
18: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет главные звезды, главные

Я вот пожелаю, чтобы ваша любовь была искренней, настоящей, а может быть даже и бесконечной. Бывает такое? Будем к этому стремиться. Как и будем оставаться вместе с прямым эфиром Авторадио, тем более, когда сейчас его украшает большая дискотека Авторадио. Дамы и господа, леди и джентльмены, где бы вы ни находились, есть возможность пританцовывать вместе с нами. Этим и занимайтесь, и по возможности, разумеется, набирайте сил. Все-таки выходные, они существуют для того, чтобы отдыхать на все 100%. Этим и займемся. Меня зовут Иван Прудников. Привет, дорогие, и по возможности звук погромче.

0: Радіо. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов 37-50-50.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина!
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
8: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
7: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25. Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Кудюмское шоссе, 39.
12: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
0: Реклама на авторадио.

продолжим уже очень скоро. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.

0: 12+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ-стрит, ОГРН, 116776780761, город Москва.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: РБВ, ОГРН 124-77-0-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Авторадио.
14: Авторадио.

кто-то, возможно, сейчас и мечтает отправиться на острова, имеет полное право. Ну и, в конце концов, бархатный сезон к этому вполне себе подталкивает. Пока одни грустят о том, что лето закончилось, другие врываются в сентябрь так, чтобы было жарко. И, разумеется, большая дискотека «Авторадио» в прямом эфире занимается именно этим. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы только прошли полпути. Впереди еще полтора часа прекрасного танцевального микса, который, я уверен, украшает это мгновение. А значит, всей страной сделаем погромче и будем двигаться исключительно вперед.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Самое ожидаемое музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
0: Реклама.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

кто-то с морем в этом сезоне уже попрощался, а кто-то только собирается туда отправиться. Сентябрь во всей своей красе. Очередной сезон стартовал. Я уверен, он нам покорится. Я уверен, он будет ярким, он будет незабываемым. А для того, чтобы он еще был танцевальным, мощным и взрывным, существует большая дискотека «Авторадио», которая сейчас звучит в прямом эфире. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Где бы вы ни находились. Я уверен, кто-то сейчас на отдыхе, кто-то жарит шашлыки на даче. Все продолжается. Может быть, кстати, кто-то и в трудах. Такое тоже не исключено. Ну что же, поддержим абсолютно всех. Поддержим добрым словом и, разумеется, нашими танцевальными ритмами. Иван Прудников, мы продолжаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
10: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айна-парк.
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айна-парк.
13: Яркие каникулы?
14: Айна-парк.
13: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-01-046-98.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений, пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Может быть!
6: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36. Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
9: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Реклама на Авторадио.
11: 39-36-36.
12: Музыка

0: И снова танцуем. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 325 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горцевка.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио. Авторадио.

прощаться определенно рановато, а вот сделать этот субботний вечер незабываемым вполне по силам. Тем более, когда за дело берется большая дискотека Авторадио, которая сейчас гремит на всю страну. Прекрасного уикенда каждому из вас, каждому из нас. Страна по возможности звук делаем погромче. И на наш авторадийный танцпол приглашена абсолютно вся страна. Осень может быть яркой, и мы прямое тому подтверждение. Отдыхайте, дорогие.

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
6: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
15: Реклама.

0: Авторадио представляет. Большая дискотека.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама. Смараз, Смадва, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ОРФО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

Можно ли субботний вечер называть настоящим чудом? Ну, тут, скорее всего, все зависит от обстоятельств, да, смотря какой он. Может быть, по-настоящему волшебный, действительно. А для вас, но так или иначе, субботний вечер – это время для того, чтобы набраться сил, провести время с родными и близкими. Опять же, только начало этого прекрасного сезона, бархатного, можно сказать. Кто-то, я уверен, сейчас на даче на шашлыках. Все мы абсолютно разные, но я искренне надеюсь, что вы набираете сил и отдыхаете на все 100%. Ну, а правильная компания в лице Авторадио, как всегда, у вас в наличии. У микрофона все так же, Иван Бронников.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-200-83-03. Советская 9/30, офис 201.
4: Нужна оконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
8: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
9: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
10: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardifistent.ru.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна-парк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна-парк!
11: Яркие каникулы?
12: Айна-парк!
11: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-555.
1: Господин Нам, 600 Ахматы, Пищевый, Украина, 321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан.
3: Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Пропал интернет? А вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159,99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39, 36, 36.
10: Музыка

нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Вечер.

0: 12+.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Авторадио.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
5: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на один год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38 19 20.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
7: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-500-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: ТАУ «Галерея», первый этаж.
10: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
11: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
12: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
13: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм.
14: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
16: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
15: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
17: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00, категория 16+.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: АЗ-68. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
20: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Я не могу обещать вам рядом океан, но я абсолютно убежден, что если вы зашли на сайт Авторадио, если вы заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн, пользуясь удобным сервисом, поделились мечтой, то в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого сезона уже 10 сентября вы можете эту мечту благодаря Авторадио осуществить. Как осуществила ее Лаврикова Вера из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000, Авторадио это сделала. Второй победитель — это Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Мечтал человек о миллионе рублей. Миллион рублей был получен. Пожалуйста, третий суперфинал. До него можно дотянуться рукой. 10 день сентября совсем не за горами. Выполните простые условия и внимательно слушайте прямой эфир. А дальше мы все сделаем сами. Меня зовут Иван Прудников. Я желаю искренне вам удачи. И, конечно же, сегодня вполне успешно отгремел первый день супер-уикенда. А завтра турборежим продолжится. Так что в воскресенье обязательно внимательно слушайте эфир Авторадио, потому что рулетка будет останавливаться каждый час, а может быть и почаще.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Оферта.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Акош!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзод Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажи карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
1: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Тотем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией Автофэмили. С нами не заржавеет. Ищите Тотем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на маркетплейсах. Промокод Радио 26. Скидка 15%.
2: Акция до 6 сентября 2026 года. Автофэмили. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
8: За тобою сквозь туманы и метель, даже если сядут корабли на мель, вечных стрелок бег, и на поезде два дня, чтобы вновь вернуть меня тебе, а мне вернуть тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

себе для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

Искренне желаю, чтобы все ваши мечты обязательно осуществились. А еще лучше по-семейному настраивайтесь вечером вторая. Мы сближаем. Это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников у микрофона. Всем еще разочек большущий привет. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Выбирайте любой удобный способ, и пусть наше музыкальное путешествие продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: просто космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.

долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm willing to be. Have I lost?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
0: Рекламу.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
2: Акошкина.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 283 03. Советская 9-30, офис 201.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
0: Окошкина. Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Никакая нейронная сеть, никакое ИИ.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авто.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь не

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаприкова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина.
0: Реклама на авто.

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама на

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.